Стандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жании Аубакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Тыңдағандарыңыз Клод Дебюсси, баллада, орындаған Амир Тибинихин.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: В эфире «Радио Классик». Вторая часть передачи «Под звуки марша Трурля» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор-музыковед Ляйля Мухамеджанова, текст читает Габдул Жунысулы.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели нашей радиофилармонии. Мы уже познакомились с сочинениями композиторов разных поколений Казахстана, в том числе и молодых авторов. И по отзывам слушателей, их покорили новые, свежие по содержанию и музыкальному языку произведения композитора Ашима Унайбекова. Его осознанное с детских лет призвание служение музыке выразилось в нескольких сферах – исполнительской, выступлении с сольными концертами на скрипке, научно-исследовательской деятельности в качестве магистранта казной и композиторским открытием в различных жанрах. Мы уже отмечали, что в 3 года Ашим создал свое первое сочинение, импровизацию, где восхищало гармоничное единство интонации казахских народных напевов и классических и современных авангардных мотивов в мелодиях и гармонии. Редкий музыкальный слух ребенка жадно впитывал все богатство звучащего мира и трансформировал талантливым, чутким сознанием Ашима в собственные композиции. Первое публичное выступление юного скрипача состоялось в апреле на конференции медицинских работников в Алматы в 11 лет. Удивительно жадно и плодотворно, впитывая весь звучащий мир вокруг себя, Ашим стал создавать такой же в своем сознании и тонкой, чуткой душе. Конечно, свою роль сыграл и генный фактор. Ашим с самых ранних лет жил в атмосфере дома своего дедушки, композитора Сыдыха Мухамеджанова, и родителей, тоже музыкантов. И если посчитать, он являлся 5-м коленом музыкальной династии своего рода, где в каждом поколении жили люди, наделенные богатым талантом в музыкальном, поэтическом и импровизационных сферах. Ашима же ждала судьба автора изумительных открытий в избранной профессии. Сбывалось пророческое наименование статьи Бектура Кадырова «Скрипач из будущего», написанной после первого сольного концерта Ашима Унайбекова. Уже есть план создания альбома сольных концертов Ашима. Выходит в свет и первый сборник композиторских творений его. Он называется «Сборник сочинений для ансамблей деревянных духовых инструментов». Будучи уже автором сочинений для струнных инструментов и дипломатом конкурса молодых композиторов, Ашим вызывает восхищение первым сочинением для деревянно-духовых инструментов. Тогда мы услышали этот опус в компьютерном варианте, и один из известных казахстанских композиторов, услышав это сочинение, воскликнул: «Да, это совершенно новое по музыкальному языку и красивейшее произведение». А произведение это Ашим назвал «Марш Трурля». Мы его услышим сегодня. Тем слушателям, кто попал на концерт, где исполнялось самое крупное сочинение «Фантазии для квинтета деревянных духовых инструментов», это уникальное творение вызвало бурю эмоций. В ней, как в настоящей симфонии, можно услышать и удивиться, как великолепно передана в ней красота и человечность природы, будто в минуты сотворения мира. Нашим радиослушателям повезло, они ощутили это восхищенное состояние души.

души человека, воспевшего красоту и многоликую жизнь природы, дарованной человечеству божественной любовью. Звуки этой изумительной фантазии заставляют трепетать каждое чуткое сердце. Виртуозность, талант и любовь к музыке мы слышим и в других сочинениях для ансамблей деревянных духовых инструментов. Давайте убедимся в этом. И начнем мы его с юморески. Это жанровое многоплановое сочинение, в котором каждый из инструментов покорил своей индивидуальной красотой. Блестяще сливается в яркое солнечное трио. Итак, слушаем фрагмент из юморески Ашимуна Ибекова для трио деревянных духовых инструментов.

А вот сейчас прозвучат вариации для флейты, гобоя и кларнета. Каждая из вариаций демонстрирует высокое композиторское мастерство, свободное владение самыми сложными требованиями жанра вариаций и, собственно, новаторское видение жанра вариаций.

Скажите, пожалуйста, многие ли из вас читают и перечитывают книги замечательного польского писателя Станислава Лема? А вот сейчас послушаем, как ожил в музыкальном пространстве один из неподражаемых персонажей из серии рассказов Станислава Лема «Труль». А Шимон Айбеков, чья литературная библиотека не уступает музыкальной, почувствовал в рассказе, где одним из героев повествования является Труль, какой-то особый отклик на его приключения и готовый музыкальный образ Труля в своем сознании. Возможно, это ностальгия по своим юношеским приключениям, а может быть, желание воплотить в образе Труля свое очередное альтер-эго. У Ашима в его неутомимом сознании соседствовало несколько ликов его альтер-эго. Так бывает. И вот готов марш Труля. Самое исполняемое сочинение Ашима Найбекова. Это произведение Ашима покоряет ярким гармоническим колоритом, мелодической изобретательностью, уникальной оркестровкой. Не у всех писателей получается музыкальное возрождение. У Лема получилось. Благодаря остроумному и талантливому композитору. Ну что ж, давайте слушать марш Труля.

0: кстати, 28 февраля 2023 года в международном онлайн-конкурсе в Лондоне «Марш руля» Шимона Бекова и также созданное им трио «Ренессанс» заняли первые места. Вот и подходит время к завершению нашей второй части передачи «Под звуки марша Труля». Спасибо вам за внимание и до новых встреч в нашей радиофилармонии.
1: Вы слушали вторую часть передачи «Под звуки марша Труля» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор-музыковед Лейля Мухамеджанова, текст читал Габдул Женосула, звукорежиссер Анар Рахметуллагозе, редактор Жанаргуль Алиаскарова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Виктор Хоменков. «За перевалом». Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натурель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.